0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

0: 1 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Форд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известна под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23 56 20.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Record.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
14: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
15: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
16: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейсы. Центр «Мой бизнес», Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
17: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
18: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
19: Категория 0+.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро, всем привет, друзья, 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, вы каперы, мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и, слава тебе, Господи, завершение этой рабочей недели.
1: Выдохнул, да?
2: Конечно, пятничка, она, ну, я уже говорил это несколько раз, она так ласкает ухо.
1: Ну, прекрасно.

0: АСМР решил устроить, да, утренний?
1: Я себе каждое утро его устраиваю. А, подожди, АСМР это что?
0: Не важно.
1: Чтобы я не перепутал.
0: Не важно, потом расскажу. Друзья, два гороскопа у нас впереди. Также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Скоро скажем, что делать, тема будет тоже. Также технолог от Фила у нас сегодня. Узнаем, что все самое актуальное. What Factor расскажем в двойном размере. Сыграем с девчонками. Игрушка-полиглотка у нас за приставы и каперов. Все это впереди и много чего еще. А начинаем с рубрики «Есть повод». Тем более пятница — это не единственный повод на сегодня.
1: О, да.
0: 24 июля 26 года. Международный день заботы о себе сегодня.
1: Слушай, я тут недавно себя в зеркало посмотрел. Что-то одного дня мне маловато заботы о себе. Там бы месяцок.
0: Там бы поспать, да. День рождения растворимого кофе. 88 лет ему сегодня.
1: Знаешь, вот я знаю некоторых людей, которые именно растворимый любят кофе. Не вот этот, который заварной, обжаренный, молотый.
0: А растворимый — это не тот, да?
1: Ну, он, говорят, чуть-чуть хуже.
0: Я всегда думал, что растворимый — это пыль от того.
1: Ну, да. Прах нужного кофе.
0: День заглядывания в будущее сегодня. Вот такой еще праздник.
1: Эх, пойду посмотрю куда-нибудь.
0: День флорист. 17 лет как празднуется.
1: Флористы — это те, кто занимается цветами.
0: Все верно, букетики собирают. Народный день подарков.
1: Ой, я знаю одного человека, спасибо за подарок.
0: День кадастрового инженера. 18 лет как празднуется. День горячего песка, именно горячего.
1: Что ж такое-то? Что ж праздновать-то?
0: День частного сыщика, например, можно отпраздновать. Кстати, частные сыщики. Распространены они у нас вообще в стране или нет?
1: Ну, в сериалах есть постоянно. Я наняла частного сыщика, я знаю,
0: что... В сериалах много что есть. День забвения сегодня, ну какой замечательный.
1: Но сегодня не мы празднуем эти праздники.
0: Так, пора определиться. На рубрику «Я в эфире» что-нибудь голосовыми размяться нам, да?
1: Какой вы бодрящий, какой вы цветочек, либо какой цветочек бодрящий напиток.
0: Напиток.
1: Какой вы песочек.
0: А про будущее тебя ничего не навеяло?
1: Что вы из будущего? Сергей, ничего. Доллар по 30.
0: Это из прошлого, день прошлого.
1: Мы будем надеяться, что это еще и из будущего.
0: Подарок, может быть.
1: Какой вы подарок?
0: Конечно. Какой вы подарок? Почему с этого вы бы не начать наш утро?
1: Хорошо, давай.
0: Почему вы подарок этим утром?
1: Почему?
0: Голосовыми нам запишите в чат мобильного приложения Рекорда, а вы каперы, мы начинаем.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 июля сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет мила любая компания.
1: Тельцы, сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота.
2: Близнецы, сегодня вам стоит быть избирательным в темах для разговоров.
1: Раки, сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения.
2: Львы, сегодня хороший день для принятия ответственных решений.
1: Девы, сегодня вас посетит несколько игривое настроение.
2: Весы, возможно, вам сегодня предстоит довольно длительная поездка.
1: Скорпионы, вам же сегодня следует быть несколько более спокойным и уравновешенным.
2: Стрельцы, сегодня большую роль будут играть разного рода случайности.
1: Козероги, сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим.
2: Водолеи, сегодня на то, как будут развиваться события, влияние окажут дела давно минувших дней.
1: Рыбы, сегодня вы будете в наилучшей форме. Все у вас будет сегодня получаться. Всем хорошего дня, друзья.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышла артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе пройденной сочетании субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: ваши голосовые ждем в чат нашего мобильного приложения Рекорда. Какой вы подарок или почему вы утром подарок сегодня? Записывайте. Стас, плакать можно на работе. Это нормально, это полезно.
1: А что ты мне-то об этом говоришь?
0: Я тебе, в принципе, говорю, что это ученые решили подтвердить. И они говорят, что плакать на работе — это полезно. Это помогает снять напряжение, эмоциональную разгрузиться. А специалистам советуют начальству не спешить останавливать плачущего человека. Они говорят, ну так он выплескивает энергию,
1: я
0: эмоции.
1: Правильно понимаю? То есть если я кого-то заставлю заплакать на работе, так, то я ему помогаю?
0: Если ты доведешь кого-то
1: до слез,
0: и он заплачет, он будет прав.
1: Не, вот такая история. А я-то буду прав?
0: Ты нет.
1: Почему? Ну, я же помог.
0: Потому что тогда так себе человечек, если ты довел кого-то до слез.
1: Не, ну ты тоже говори те вещи, которые я не знаю, да? Так себе человечек. Но еще раз говорю, я помогу или нет?
0: Нет.
1: У меня просто есть план.
0: Нет.
1: Доведение до слез.
0: Вот, человечный руководитель, они так и написали, это специалисты, может войти в ситуацию и по-настоящему услышать своего работягу. И, конечно, вот по итогу повысить, снизить нагрузку и так далее. Исследования говорят, что если плакать на работе, то именно так оно и будет.
1: Повысить нагрузку?
0: Снизить нагрузку, повысить человека.
1: А, повысить? За что? Каждый второй сейчас будет приходить. И в слезах, в соплях вот эти. А есть значение, как сильно я рыдаю на работе и какое меня ждет повышение?
0: Пока такой градации нет.
1: То есть слезящиеся глаза — это ну-ну-ну, выпей кофе. Потекла слеза. Ну, это пятихаточка в конце месяца.
0: Да-да-да.
1: Когда она взрыт уже вот это, знаешь, с булькающими.
0: Иди
1: вот
0: обниму.
1: Иди обниму, теперь ты начальник.
0: Представляешь, у начальника тоже все плохо. Он сидит ревет. Ты сидишь ревешь, потому что все плохо. Весь отдел сидит ревет.
1: И новенький приходит, да просто потоп. И он такой, я, пожалуй, в другую компанию.
2: Нет, проходим, тебя ждали. Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле, которые продлились более получаса. Стороны обсудили широкий круг двухсторонних и международных вопросов. Во время разговора об украинском конфликте Лавров заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Украине. На базе госуслуг планируют создать цифровую экосистему с собственной социальной сетью, агрегатором событий и семейными чатами. По данным СМИ, новая платформа сможет объединить государственные и социальные сервисы, а эксперты отметили, что это также откроет бизнесу доступ к большой аудитории пользователей с подтвержденной личностью и понятными жизненными потребностями. Послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения затронули российский банковский сектор, криптовалютные компании и нефтяную отрасль, а также предусматривают заморозку потолка цен на российскую нефть на год. При этом, по данным СМИ, итоговый пакет оказался значительно мягче первоначальных предложений, и компаниям временно разрешили перевозить российские СПГ в третьи страны. Главное трансовое событие страны от радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия», возвращается с новой постановкой портала. Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Микки Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», портал. Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы. Начинающий двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме «Лента Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Что за подарок?
1: Я подарок на Новый год.
0: Да? А что в тебе запаковано?
1: Я, значит, у меня долго распаковываешь такую большую коробку, а там такой маленький сюрприз.
2: А, я подумал, что ты в мешке у деда.
1: Не-не, это как женщина с изюмом. Что в мешке у деда? В мешке у деда заяц.
2: Только же под...
0: Женщина с изюмом, я первый раз слышу. Это что-то завуалированное?
1: С изюминкой.
0: С изюминкой. Прям так. Юля, с нее начнем.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я вам честно скажу, я не подарок.
0: Зато честно, этим утром.
1: Кстати, знаете, я тоже. Юль, давай дружить.
0: Елена.
4: Доброе утро, страна, доброе утро, вейкаперы. А я сегодня подарок, да потому что пятница, наконец-то. Слава тебе, Господи, мы дождались этого дня. Все, выходные. Больше не колымлю. Эти два выходные хочу провести дома с семьей.
0: Так, насколько радостное, насколько правдивое и искреннее сообщение голосовое.
2: Ну, это великолепно, это вот мед в уши.
0: Серго.
5: Привет, вейкаперы. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Я не знаю, почему я подарок, но с уверенностью могу сказать, лучший пятничный подарок – это вейкаперы в эфире. Всем хорошего дня и настроения. Предстоящих их.
0: Мед.
1: Предстоящих их и ушел одной ногой в выходные.
2: А вы в курсе, что это, скорее всего, сигналка на заднем плане?
0: Слышали, да? Я не слышал голосовой Ленуськи, но она его только что прислала. Давайте рискнем.
1: Давайте.
6: Доброе утро.
0: Привет.
6: Я не знаю, что за тема, я все пропустила.
0: Так.
6: Пожалуйста, благословите меня на сбежать с работы на 2 часа пораньше.
0: Да, на здоровье.
2: У тебя все получится.
0: Можешь не ходить даже.
7: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
14: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы. Упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: свои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкапер, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, эта неделя посвящена компании Samsung, потому что состоялась большая презентация Galaxy Unpacked 2026. Я, кстати, в ней принимал участие и вел стрим. Так вот, компания Samsung представила аж целых 6 новых устройств. Во-первых, это Galaxy Z Fold 8, новый складной смартфон, и он необычной формы, он, знаете, такой в виде, ну, на паспорт, короче, похож. Соотношение основного экрана 4 к 3. Легкий, тонкий, компактный и очень удобный. Теперь появился новый игрок Galaxy Z Fold 8 Ultra, но по сути Ultra это просто прошлогодний Galaxy Z Fold 7. Это основная версия, она большая, здесь и камера на 200 мегапикселей, и телевичок, и, конечно же, внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5. А также обновили Galaxy Z Flip 8, это, так сказать, раскладушка на Exynos 2600. Основная камера и сверхширик на 50 мегапикселей. Часы представили новые Galaxy Watch 9, это базовые часы серии. Там новый процессор, теперь Snapdragon VR Elite и более емкий аккумулятор и продвинутые метрики. А также обновилась ультра-версия часов самсунговских Galaxy Watch Ultra 2. Это уже титановый флагман для экстремального спорта с новым аккумулятором 800 мАч. Появилась функция дайвинга, дисплей очень яркий 5000 нит и защита от ударов Miloso D810H. Также показали новый гаджет под названием умные очки. Да, Galaxy Glasses. Первые умные часы от Samsung работают еще на платформе Android XR, и очень хочется их протестировать. А вот цены, честно говоря, кусаются. Z Flip 8 начинается от 105 тысяч рублей. Galaxy Z Fold 8 — это 150 тысяч рублей. А самый дорогой Galaxy Z Fold 8 Ultra начинается от 170 и улетает в 250 тысяч за версию на 16,1 терабайт. Samsung, кстати, вместе со складными новинками и показала функцию Smart Switch нового поколения. Это специальное приложение, которое помогает переходить с одних устройств на другие, переносить сюда. Так вот, там максимальная адаптация для того, чтобы вы, например, с вашего айфона перешли на Samsung. Теперь для перехода на iOS достаточно просто отсканировать QR-код на экране, дальше запускается беспроводная передача, и все ваши данные с айфона вытекают на Samsung. В современных реалиях это может быть даже очень полезно. Что еще интересного на неделе было? Рассекречен новый флагман Nubia Navy X Ultra. На всемирной конференции в Шанхае утекли ключевые параметры грядущего смартфона, плоский экран, разрешение 1.5К, частота 144 Гц, тройная камера и, конечно же, крутой процессор. А вот что касается российского Рустора, он преодолел отметку в 3 миллиарда скачиваний. Согласно свежему отчету за неделю, отечественный магазин приложений показал резкий рост активности. Поисковые запросы по сервисам ВК выросли в 1.5 раза, а общая ежемесячная аудитория достигла 68 миллионов. Здесь в целом все понятно, потому что сервисы ВК сначала выпилили из App Store для всех айфонов и выпилили из Google Play. Все это связано, конечно же, с санкциями. А также известный портал GizmoChina назвал 7 лучших камер на телефонах июля 2026 года. На первом месте это Vivo X300 Ultra. В России, кстати, официально продается. На втором месте Oppo Find X9 Ultra. В России тоже официально продается. iPhone 17 Pro в России тоже продается не очень официально. Galaxy S26 Ultra тоже продается в России. Далее идет Xiaomi 17 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL. Кстати, напомню, что 11-й Google Pixel будет представлен совсем скоро, 12 августа. Я, кстати, 12 августа буду в Китае на презентации смартфона от компании Honor. Так что я вам все обязательно расскажу. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Мы с вами традиционно не прощаемся, потому что примерно через час я буду отвечать на ваш вопрос, который вы сейчас можете накидать сюда при помощи приложения Radio Record. Поэтому, если вы задумывались о новой раскладушке от Samsung, а может быть, вы хотите приобрести настоящий смартфон от Google под названием Pixel, или новые часики, или наушники, или у вас вообще просто 2000 рублей, вам надо

0: Стас Рыжий.
1: У нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени прямо сейчас.
2: В этом часе, друзья, мы играем для того, чтобы поиграть. Играют у нас сегодня девчоночки. Что важно? Иметь приложение «Радио Рекорд» и чат.
1: И незнание языков каких-то.
2: Незнание,
1: на которых мы будем разговаривать.
2: Если вы говорите на множестве иностранных языков, отбой.
1: Слониха в Таиланде. А это ничто не завуалировано. Реальная слониха одолжила у работника грабли, чтобы почесать себе спину. Но потом вежливо их вернула. Вот такой видос мы нашли, вирусный, прикольный, кстати. Посмотрите в наших социальных сетях. Кто любит умиляться котиком, может поумиляться слонихом этим утром.
3: А что, ему было сложно почесать ей?
1: Да, почему? Она не просила.
3: Почему женщина сама должна все делать?
1: В общем, мы будем обсуждать тему достаточно простую, что вас одалживали, но так и не вернули. То есть не как слониха.
2: Но она-то вернула, да?
1: Она вернула. А мы будем про тех, кто нам ничего не вернули. Итак, поехали. Мой список. Искусственная елка. Паша.
2: Мне не вернули?
1: Искусственную елку не вернули.
3: Паша. Или это ты не вернул?
1: Нет, нет. Просто друганя мой.
2: Обратись к нему еще раз. Паша, верни елку.
1: Он поймет. Марина не вернула мне бензопилу. У меня была бензопила, я вам говорил.
2: Возможно, Марина балуется.
3: Возможно, Марина в розыске.
1: Возможно. Так, Nokia 6300, я помню, мне одолжили еще в университете. Одногруппник, не вернули.
3: Люди какие-то в подворотне одолжили.
1: Не, они бы взяли.
3: В залог оставили мне 2 фингала. Готов вернуть.
1: Игру Гена Неизвестных одолжил у меня еще в школе, в начальном классе. Так и не вернул на Сегу, я помню.
3: Слушай, а что же мы можем сделать? Он Неизвестных. Как мы его найдем?
1: В общем, это мой топ.
2: Мне стыдно признаться, но я должна отдать книгу. Друг у меня есть клоун, и я ему должна книгу про клоунов. Взяла у него почитать. Она у меня стоит на самом видном месте, чтобы когда я еду встречаться с друзьями, я должна ее взять. Но я каждый раз ее не беру.
1: Именно поэтому ты долго так не звала человека в гости? Потому
2: почему?
1: Что
2: самое прикольное, что он за это все время раза три был в гостях, и я все равно забываю ее отдать. Стоит на видном месте.
1: Уж подарил уже.
2: Нет, потому что она ему очень важна.
3: Стоит на видном месте, когда его

0: нет в гостях.
1: Нет.
2: Как только он приходит в гости,
3: надо спрятать. Надо спрятать.
2: Чудесным образом появляется ваза.
1: Значит, Дим, прости, я верну.
3: Да, тебе что-то одалживали?
2: У меня?
3: Да.
2: Только деньги.
3: Ну, ты жадный, конечно. А что?
2: В смысле, жадный, я их дал.
3: Ты еще не отдал.
1: А тебе их вернули?
2: Ну, не все.
3: Но у нас тема важная, что вас одалживали, но так и не вернули все, кроме денег, мы вспоминаем.
2: Да. Подожди, а лучшие годы жизни считается?
3: Да. Кто забрал?
2: Ну, есть там пару людей.
3: В общем, друзья, пишите по теме в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: Обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули. Да, работа одолжила у меня время чесночный баунти. Но никогда его уже не вернуть.
1: Это да. Саня, 100 так и не вернул. Сотку. А вот чего, рублей или тысяч? Или
0: гаек,
1: долларов?
0: Гаек, неизвестно что, чего сотку. Кое-кто сердце забрал. Сердцеедушка Елена написала. Ну, это приятное, наверное.
2: Хорошо, что не разбила.
1: Роман пишет, приставка Sega, мегафон Dreamcast 2 в школе дал на неделю поиграть, а Илюша переехал и перестал отвечать.
0: Ничего себе.
2: Ну, верни приставку, ты что?
1: Ну, Илюша, ну ты как бы будь человеком.
0: Пишите имена и данные тех, кто вас что-то взял и не вернул.
1: Они сейчас услышат, и хотя бы им совестно станет.
0: Представляете, кто-то вернет потом, нам напишет спустя время. Пару лет назад одолжил у соседки утюг. За это дал ей попользоваться колбасой. Утюг еще не вернул.
1: Сержу пишет. Отец 6 лет назад взял шуруповерт, так и не возвращает. Когда я ему напоминаю про него, он просто отвечает. Так ты же уже новый купил, зачем тебе он?
0: База. Приятель месяц назад одолжил аккумуляторную пилу. Андрей Кош 73 вспоминает. До сих пор не вернул, но я не переживаю. У меня его шуруповерт лежит. Опа! Не отдавай.
2: Обменчик.
1: А Юлечка пишет. Бывший муж не вернул 500 рублей. Я одолжила ему, чтобы оплатить наш развод. Алеша, а верни деньги. Не, ну простите, ну правда, я не удержалась. А если вот не деньги, то подруга из другого города не вернула мне юбку. Она считает, что я ей подарила. Масюня, обожаю тебя.
0: Я думал, она скажет мужа. Не вернула мне мужа.
1: Юбка.
0: Ирина пишет. 26 лет назад бывшая подруга взяла послушать плеер Sony Walkman. Плюс кассеты, депешей и тютю. Все, нет.
2: Причем такие какие-то дорогие вещи люди забирают.
0: Sony Walkman, как можно было отдать Sony Walkman?
2: Еще и с кассетами.
0: Реально.
1: Роман пишет, велосипед скоростной дал подруге покататься, а у нее украли возле магазина.
0: Ага, украли.
2: Она себе потом телефон купила новый.
1: Сообщники.
0: А потом ходит с чем-то крутым.
2: А где украли? На Авито, небось, да?
0: Так, как-то в армии одолжил спичку у бойца. Считается, что не вернул. Если вернул, горелый. А как вам такой вопросик?
1: Ленуська, на первом курсе купила лифчик. Уже хорошо. Принесла в общагу. Девушка из соседней комнаты просто попросила его померить. Больше я его не видела. А он говорит, найти не могу, но мы-то знаем. Женька из Казахстана, носи на здоровье. Надеюсь, он мал тебе уже.
2: Как бы великоват не был.
1: Вроде комплимент, знаешь, и этот подкол, и пожелание такое.
0: Да, обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули все, кроме денег. Вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
5: «Дворец» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз С06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Остро чителло, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или строчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
3: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
4: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
5: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42, 8 86 52 978 108.
6: Белджи. Надежность в движении.

0: Девочки и красавицы наши, открывайте мобильное приложение Рекорда и пишите в чат слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире. Мы играем с вами сегодня по пятницам, всегда так происходит. Пишите, ждем, выберем одну из вас. Пока обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули, все кроме денег.
1: Константин Николаевич пишет: мне не вернули трещотку вместе с головкой на 13 дорогого набора инструментов, а я, между прочим, перфекционист, и это меня очень бесит.
0: Это очень дорого, да, когда пропадает эта одна головка, это да? Прям, она мозолит глаза. Я согласен.
2: Нет. Ее же одну не купить нигде.
0: Я потерял, да.
2: Только в наборе.
0: Саш Красный пишет: отдал однажды автомобильное зарядное устройство для аккумулятора автомобильного. Дал его корешу, чтобы попользовался, а он редиск так и не вернул. Больше никому ничего не даю. Но спустя полгода я нашел это зарядное устройство на балконе. Оказывается, я его плохо искал, а кореш мне его вернул на следующий день.
2: Представляешь, говорит, отдал корешу зарядное устройство, а он, сволочь, так машину себе и не купил.
0: Да, просто попросил.
2: Да.
1: Так. Игра «Монополия» с картридером вместо бумаги. Бумажных денег тоже испарилась куда-то.
0: Наталья, книги и деньги. Как всегда, как магазин. Как будто Наталья открыла книги и деньги.
1: У меня одолжили 15 лет назад на пару дней зеркалку. Фотки поделать. Серега, привет тебе от Валерия.
2: А как можно не забрать зеркалку?
1: Можно не отдать.
2: Не отдать можно.
1: В смысле? Нельзя.
2: Я забыл. Как можно не прийти потом в хату, не разворотить ее и не сказать: это моя зеркалка.
0: Так, баба Яга пишет: одолжила своего мужика у его бывшей. Хотела бы вернуть обратно. Да не получится, срок действия возврата истек. Ну, ты такие люди у нас
2: есть. Там и проценты набежали.
0: Те, кто брали, появились в комментариях. Тоже пишите, да, что не вернули.
1: А Иван пишет: у супруги до переезда ко мне, а она жила в общежитии, воровали трусы. Может, она их продавала.
0: А теперь это бизнес, да. Чесночный Баунди: Ярослав, верни молоток.
1: От Лилии: сестра в студенчестве таскала вещи и украшения. Многое не вернула. Была лучшая подруга. Решила ей помочь. Взяла для нее кредит на 100 тысяч. В итоге она их не вернула. А еще она любила брать мои вещи. Они тоже пропадали.
0: Так, Сергей вспоминает: как-то давно, когда диски были еще в моде, папин друг с работы взял два диска. Фильм «Назад в будущее 3» части и сериал «Бригада». Так и не вернул. А тогда не у всех был интернет, чтобы можно было посмотреть. Возвращай, друг.
2: Но мне кажется, это зло, когда ты воруешь искусство у людей.
1: А в детском саду по доброте душевной дала девочке поиграть игрушку, собачку, щенка, которая ходит на поводке, гавкает. Ну, просто невероятная. Прошло 23 года, а игрушку мне подружка так и не вернула. Сейчас каждый раз, когда вижу ее истории, задумываюсь: а собачку ты мне, Викуся, так и не вернула.
2: А ты дождись, пока она себе купит настоящую собаку. И укради.
0: Анастасия написала коротко, но ясно: время СКИ. Обозначила этих людей, кто забирал. Что у вас одалживали, но так и не вернули. Все, кроме денег, вспоминаем и требуем от этих людей в прямом эфире. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность новых масштабных ударов по Ирану. По его словам, он близок к принятию решения и готов начать операцию в любой момент. Трамп также подчеркнул, что США способны действовать самостоятельно, хотя Израиль готов присоединиться. Кроме того, американский лидер заявил, что Иран хочет переговоров, но пока не получил достаточно страданий. Вдовы ветеранов боевых действий смогут бесплатно пройти процедуру ЭКО. Госдума приняла закон, включающий процедуру в программу государственной гарантии медпомощи. Воспользоваться льготой можно в течение 5 лет после гибели супруга, если женщина не вступила в новый брак. Roblox и Minecraft предложили признать азартными играми. С такой инициативой выступил директор Центра по борьбе с лудоманией, заявив, что многие популярные среди подростков игры используют механики, схожие с онлайн-казино. По его словам, такие проекты следует маркировать предупреждениями о возможном вреде. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: от 15 минут.
1: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/gdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: По пятницам с девчонками играем сегодня с Екатериной. Катя, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, из какого ты города, Катя?
2: Нижегородская область, город Богородск.
1: Прекрасно. Кать, мы здесь обсуждаем, что одалживали у нас и не вернули. Есть у тебя что-то подобное? Кто-то что-то у тебя взял, не вернул. Ты можешь обратиться к этому человеку в прямом эфире.
2: К сожалению, этого человека больше нет. Жалко.
1: Да, давайте играть.
3: Давайте, у нас сегодня все очень просто. На каком языке мальчики будут признаваться и не признаваться?
1: На немецком сегодня.
3: Немецкий. О. А ты не знаешь случайно немецкий? В школе английский изучала?
2: Только русский, на пятерочку.
3: О, отлично, смотри. А один пацан будет подкатывать, а другой будет на немецком говорить какую-то чушь. Возможно, басню, возможно, стихи из песни. Ну, как бы посмотрим. Твоя задача — включить сердечко и интуицию и почувствовать, где комплимент. Готова?
2: Да.
3: Итак, от Станислава.
4: Wer nicht arbeiten, der soll auch nicht essen.
1: Верх или них? Мы не определились.
5: И верх, и них, и правтен, и левтен.
3: Окей, теперь от Никиты.
6: Ein echt schnolles Jingle-Frau, weil du verdente des Baste in Leben.
1: Я закончил.
3: Уж какой.
5: Как это заманчиво.
1: Кать, выбирай сердцем.
2: Надеюсь, что это не пошло, но я выберу второй вариант.
1: Это, да? вообще не пошло. Я сказал, такая целеустремленная девушка, как ты, достойна лучшего в этой жизни.
3: А у Стаса было что-то с работой, да?
2: Как приятно.
5: У меня,
2: да,
5: у меня было сказано, кто не работает, тот не ест.
3: О, я слово «арбайтен» узнала.
1: Кать, мы тебя поздравляем, приз твой, ты победила, можешь передать приветы кому хочешь.
2: Хочу передать привет любимому мужу, который сейчас на работе, Богородскому сообществу «Беги», «Ранен Фэмили». Я вас люблю и продолжаю свою пробежку. Всем здоровья, легких ног, добра, позитива. Дня.
1: Круто, и мы присоединяемся ко всем этим приветам. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперу.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
12: Реклама нехата. ООО «Каргоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
16: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
17: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Продолжаем обсуждать, что у вас одалживали, но так-то и не вернули. Все, кроме денег.
1: Так, значит, сосед периодически просит сотку на похмелье и никогда не отдает.
0: Ну, он просит, он же не одалжил. Ну, да, говорит, да, дай, а не дай. Одолжи. Все.
2: Представляете, он просит сотку не денег, а сотку в километрах. Ну, в метрах. Да.
0: Или в бокале сразу, просто, и, а не деньги. Саш Тен пишет, друзья мои, брали у меня девчонок, жен, и не вернули. Ощущение, как будто я для них тестировал и воспитывал. Как можно было несколько раз подобное не заметить?
2: Слушай, вопрос к Саше. Не друзья и были, получается.
1: Ну да, так себе друзья. Дал кассетный плеер погонять Philips с крутыми наушниками от Sennheiser. И когда сказал «верни», мне стали угрожать братом, который вышел из тюрьмы. Ничего себе, поскольку дело было в студенческие годы, то меня еще и вызвали к директору и обвиняли в вымогательстве. И рекомендовали забыть, мотивируя, что проблемы с законом ему как бы не нужны. И директор техникума дал хороший совет, и я к нему прислушался. А обидчик спустя 3 года опять сел за кражу.
0: Все. Преступление, наказание.
2: Директор техникума говорит, типа, да забудь, и надевает его наушники. Оно тебе не надо.
0: Инга пишет диски с фильмами на DVD. Саня Беляев, если ты это читаешь, слышишь, верни по-хорошему.
2: Да.
0: Саня Беляев. Давайте-ка, и кто знает Саню Беляева, напишите ему, он забирал диски.
2: Да, он, возможно, вам кино показывал.
1: От Юлианы. Одолжила крестной моей дочери мужа отремонтировать машину, так и не отдала.
2: Александр, мужа или машину?
1: Я вообще запуталась, кто кому должен машину.
0: А Александру вот точно должны. В конце 80-х купили мне адиковский петушок, моднявый такой, это шапка, я так понимаю, да? Ага. Старшеклассник выпросил поносить на денек. Ну так, и все, ушел петушок с концами, до сих пор жалко, помню.
2: Еще и шапку забрал.
1: Мадам Рики, друг одолжил на 3 дня болгарку и перфоратор. Уже прошло несколько месяцев. Леха, верни инструменты.
0: Ой, у Марины какое воспоминание. Взяли 27 лет назад кассету с записью моей свадьбы. Так и не нашли концов. Последний говорил не я. Сами даже не посмотрели. Представляете, вот так и живем, только с фотками. Хоть живем хорошо, и то ладно.
2: А можно вопрос, зачем кому-то из гостей свадьба, ну, запись твоей свадьбы?
0: Кто-то перезаписал на нее какой-нибудь этот боевик с Ван Даммом уже и все. И не вернул.
2: Причем, представляешь, там завязка такая, согласна ли ты? И он такой, согласен, я убью тебя, танк по. Представляешь, комбинашку сделал, отличный фильм получился.
1: Да. Так, сразу к делу. Анастасия, город Самара. В далеком 2000 году в деревне Ермакова я дала тебе книгу. На время, если что. На старом славянском языке. А позже сказала, что не брала ты.
2: Так она прочитать не может.
0: А переводит все еще сидит.
2: Она учит язык.
3: Вейкаперы

0: L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Вейкаперы.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Фирмы Asics, есть у вас что-нибудь?
2: Было.
1: Было?
2: Ноутбук был.
1: Это Acer.
3: А, точно. А, одежда?
1: Одежда. Обувь, да. Носки.
3: Не, тогда не было.
1: В общем. Название японского бренда спортивной одежды и обуви Asics – это аббревиатура латинской фразы «Anima sana in corpore sano». То есть переводится как «в здоровом теле здоровый дух». Представляете?
4: О, неплохо.
2: Угу, а Nike Adidas как-нибудь расшифровываются?
1: Есть только рифма.
4: Adidas?
1: Продолжение мы со двора.
4: Adidas расшифровывается.
1: Как?
4: Адольф Даслер.
1: А, да, создатель один из.
4: Да, а второй Рудольф Даслер – это создатель Пумы.
2: Угу. А, я думала Руди Дас.
4: Руди?
2: Адидас и Руди Дас.
4: Не, у него прозвище было, у второго брата было прозвище Пума. И он сделал такую марку.
2: А мог бы Руди Дас?
4: Мог бы Руди Дас сделать, да.
1: Клюв пеликана имеет больший объем, чем его желудок. Клюв можно больше поместиться, представляете?
4: Ты слишком много на себя берешь, пеликан.
1: У него, конечно, раздувается вот этот
4: зоб.
1: У одиноких мужчин запах тела сильнее, чем у тех, кто находится в отношениях. Поэтому охотницы.
2: Девчонки, пумы, ходите, нюхайте. Если он пахнет чем-то, берите. Возможно, одинокий волк.
1: Не чем-то.
4: Нет, не так. Есть люди, они одинокие, от них прям вообще несет. Но это не значит, что их нужно брать.
1: Они не одинокие, они выбрали свою лучшую жизнь.
5: Они считают, что вокруг одни леди.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
6: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
7: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Певица Дора ушла со сцены из-за Человека-паука. Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: И куда поедем этим летом?
12: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
13: Выгода до 600 тысяч рублей.
11: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
12: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
15: Красота!
16: Какой воздух!
17: Смотрите, какие горы!
18: А какой шашлык!
19: Вася, парку поддай!
4: Хорошо.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.
5: В
18: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
19: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
20: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
21: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
22: Сайт автосервис «Авангард.став.ру».
23: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта, о «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
24: Это лето будет жарким.
25: Это лето будет ярким.
26: Сливочным, приятным.
27: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
26: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
28: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Напоминаем вам, что вопросы Филу можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается техники, гаджетов умных и так далее, спрашивайте. Он будет отвечать через 10 минут. Пока обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули. Все, кроме денег. Вот это мы сейчас и разбираемся. Так, шуруповерт у Семена забрали. Вот, смотрю, как живет мой друг, который одолжил у меня девушке. Саша пишет, и понимаю, что не то, что друг, он мой спаситель даже. Подруга говорила, что я не вернула ей диск с концертом Майкла Джексона. Рима нам рассказывает, мы с ней его до дыр смотрели вместе. В итоге нашли его на даче. Видимо, память ее подвела.
1: В 10 классе пошли с одноклассником в школьную библиотеку взять книгу. Или я, одноклассник, взял книгу и сказал записать ее на меня. Ну, библиотекарь так и сделала почему-то. Вплоть до выпускного требовала книгу с меня. И после школьного бала она сказала мне, хоть и танцуешь ты хорошо, но книгу мне должен. Илюха, где книга? Сообщение от Александра.
2: Как же хорошо, что это была книга по танцам.
0: Светлана пишет, работа забрала у меня море в этом году.
2: О, работа, вернее, море.
1: Компьютерные игры украли мою молодость. Сейчас 43, как-то не тянет, уже лет 10.
0: Леонид вот вспомнил, взял несколько книг в библиотеке в школьные времена, после этого заболел и боялся вернуть. Там какие-то штрафы были за поздний возврат. Они мне звонили, просили вернуть, но я так и не пришел туда. Больше ни разу. Чувство вины было. Видимо, до сих пор осталось.
2: Спустя 10 лет. Ты должен нам книгу.
1: Мой друг одолжил худи у нашего общего знакомого. А потом, когда мы гуляли вместе, сказал, что мне нравится кофта. Друг подарил мне ее. И через время при встрече с этим, с нашим общим знакомым, он сказал, о, кофта как у меня.
0: Так, Кристина, 5 лет мне привезли из Германии классную Барби, мулатку, брюнетка. Такое не было ни у кого. И одна знакомая девочка не одолжила ее, а нагло украла вместе с пакетом одежды для этой куклы. Прошло почти 30 лет, а я помню все, и тебя помню, верни мою Барби, овца.
1: Верни мою Барби, овца. Одноклассник брата пригласил в гости, но с условием, захватите детские игрушки. Ну, мы, конечно, доверчивые, притащили ему и пескострую, и военный джип. А он сказал, оставляйте, я провожу. Идите вы домой. А в голове мысль, Даниил, ты же не вернешь это. И что вы думаете, так оно и случилось. Общение сошло на нет. И есть такая народная мудрость. Хочешь проверить человека на вшивость, попроси взаймы. Но здесь обошлись без денег, просто игрушки. И слава богу, что этот парень не был настоящим другом. Ведь друзья, они на доверии.
0: Кассеты, оказывается, воруют не в первый раз. Николай тоже дали, говорит, кассету со свадьбы посмотреть родственникам. Так и заиграли, не успели даже копию снять себе. Хорошо, что в памяти осталось. Представляете,
2: да как... что за родственники, которые воруют твою свадьбу?
0: Реально, они же были на этой свадьбе. Зачем им кассета? Что они хотят пересмотреть?
2: Что это за гринчи?
0: Что у вас?
1: Может, там есть какое-то тайное видео, которое не должно попасть, и они хотели вырезать его?
2: А представляешь, она такая... Так, Татьяна, ты что, не изменяла на его свадьбе?
3: Да нет, нет, Витя, нет.
2: А давай-ка возьмем кассету и пересмотрим ее. А потом уже и возвращать не надо, потому что как бы и заявление в полицию лежит, и все такое.
0: И та семья рассталась.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Сбербанк с 1 сентября этого года прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. В банке рекомендовали владельцам закрыть такие карты и заранее перевести остаток средств на другие счета. Польша намерена к 2030 году создать самую сильную армию Европы по численности и боевым возможностям. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, власти делают ставку не только на увеличение личного состава, но и на развитие современных технологий, включая беспилотники. «Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом». Клуб подал протест в РФС, заявив, что главный арбитр нарушил правила, не проведя жеребьевку перед серией пенальти. Судья самостоятельно определил ворота для ударов, объяснив это соображениями безопасности. Ранее «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти и завоевал Суперкубок России. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.

0: Фил отвечает на ваши вопросы касаемо гаджетов. Фил, привет.
1: Так, ребят, всем привет.
2: Доброе утро. Когда Galaxy Watch Ultra 2 будет продаваться в России, какая будет цена?
1: Про российскую цену пока ничего не известно. Есть европейская цена, она, в принципе, невысокая. Попробовать можно, там в районе до $400. Ничего пока не знаю по поводу того, когда они будут доступны в России и вообще где-нибудь.
0: Фил, нужны недостатки IQ Z11.
1: Ну, у него, это так как это игровой смартфон, поэтому у него, соответственно, есть мощное железо, но он иногда тротлит. У него не самая лучшая камера. Все, у него больше нет недостатков, он в остальном очень хороший и является одним из топов за свои деньги по соотношению цена-качество.
2: Так, Фил, направь на путь истины. Что выбрать? Новый Poco X8 Pro или найти БУ iPhone за те же деньги, около 35 тысяч? Что бы выбрал ты? Хожу с двенашкой.
1: Ну, это зависит от того, чего тебе нужно.
2: Ну, ходишь
1: с двенашкой. Если нужно, если, во-первых, ты ходил с айфоном, и тебе нужен просто следующий айфон, и нужна камера какая-то, ну, конечно же, ты выбираешь айфон, по-другому вариантов нет. А если тебе не нужен айфон, если ты не ходил с айфоном, если тебе нужен телефон, который будет иметь очень крутую производительность и хорошую автономность, то можно смело выбирать Pocophone. То есть, вот я говорю, все зависит от твоих, как бы, задач.
0: Фил, привет.
1: Если ты хочешь брать айфон по какой-то причине, там, значит, бери все, закрой этот гештальт, потом продашь и купишь Pocophone.
0: Фил, приветствую. Что такое телевичок? Ты постоянно говоришь, но никогда не объясняешь, что это такое.
1: Это оптическое увеличение. То есть на всех телефонах, которые являются флагманами, дорогими, у них есть три камеры. Обычная, основная камера, на которой мы в основном все делаем фотографии. Вторая такая широкоугольная, чтобы все влезало вообще в кадр. Третья – это телевичок. То есть это оптическое увеличение. Грубо говоря, такой маленький бинокль, который встроен в ваш телефон. Сделано это для того, чтобы можно было делать крутые фотографии, портретики, ну и, соответственно, с увеличением оптическим делать фотографии далеко находящихся объектов, и чтобы все было хорошо по качеству. Что очень важно, в основном все портретики делаются как раз-таки именно на этот модуль.
2: Угу. Какие качественные с бюджетом, видимо, в 5 тысяч беспроводные наушники можно прикупить, чтобы вейков было хорошо слышно?
1: За 5 тысяч много чего можно купить хорошего, на самом деле. Ну, вот несколько вариантов накидаю. Например, это Realme-шные наушники, они называются там Buds 4, Pro 6, 7 есть. Есть хорошие наушники OnePlus-овские, OnePlus Buds тоже. Вторые, третьи, четвертые, без разницы, какие они все хорошие. На какие деньги хватит. Есть у Huawei наушники хорошие, FreeBuds 5i, 6i. Ну, вот эти три модели являются хорошими. Их можно купить за 3000 там и так далее.
0: Круто, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
2: И до встречи
1: в следующий
2: пятницу.
1: Пока. Спасибо.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
2: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
5: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: рэперы.
1: Продолжаем обсуждать, что вас одалживали, но так и не вернули. Кроме денег, все, и подведем итог голосования уже.
2: Так, давай.
1: У Лены вот дочь у меня постоянно берет вещи и не возвращает никогда. Ну, наверное, у матерей с дочерьми это вообще оригинальная тема,
2: да? Ну, подожди, ну здесь же все-таки все вместе живут. Ну, можно как бы и обратно украсть. Понимаешь?
3: Все, что она взяла, это было на вырост.
2: Дал другу полгода назад вино с прогами. Что?
1: Так, да что ж.
2: До сих пор жду, пока вернет. А там прок и лицензии на 500 косарей. Тима, верни винт.
1: Что-то на айтишном.
2: Да.
1: Наш слушатель Артур говорит, верни кассету от Дэнди с черепашками.
3: Что тут, Грааль забрал. Реально. Все, давно бы уже прошел.
1: Артур, давай.
2: А меня 20 лет назад знакомый взял мой первый купленный MP3 плеер дисковый с пультом переключения треков. И так не вернул. Через него, между прочим, можно было смотреть еще и видео, если подключить к телевизору. Это слишком много у него дисков для просмотра.
1: Слушатели рассказывают, нашу компанию в школе обвиняли в том, что мы одалживали магнитофон на вечер, выпаиваем качественные платы, заманиваем их на барахло, берем гитару поиграть, а возвращаемся с другими струнами и так далее и тому подобное. Хорошую идею подсказали. Никому починить, говорит, ничего не надо. Ну вот спрашивают прямо сейчас продолжение.
2: Итак, мнение с другой стороны всех этих историй. Я тоже до великих люлей никому ничего не отдавал. А вот после, как бабушка пошептала.
1: Ничего не беру, возвращаюсь в этот же день, как воспользовался.
3: Даже лишнего немножко докладываю.
1: Так, что вас одалживали, так и не вернули. Все, кроме денег, итоги голосования подводим. Инструмент на первом месте, парни помнят, 42%. На втором месте это игру какую-то, многое писали про это. И на третьем месте книгу. Вот такой топ-3.

0: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только

0: Хуже.
1: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы, Капричи, час будем с тобой.
2: В этом часе не пропускайте, друзья, любовный гороскоп. Вот факты, горячие новости.
1: Японки в ужасе от волосатых ног мужчин. Девушки, оказывается, не знали, я так понимаю. Девушки считают это новым видом домогательства, даже вообще с ума сошли. В общем, на Токио напала аномальная жара. Из-за этого в офисах сотрудникам разрешили носить шорты пацанам. Говорят, ладно, все, давайте шорты. Однако многие девушки выступили резко против такого решения. Женщинам крайне неприятно смотреть на волосатые ноги мужчин. Для этого уже даже придумали отдельный термин. Сюнихара он называется. Харассмент волосатым ногам. Вот как это переводится. Теперь мужчины вынуждены ходить на лазерную эпиляцию, чтобы не травмировать коллег. Вы чё?
2: Что за бред?
1: Вы чё?
3: Да ничего, мы не вынуждены. Почему-то волосатые ноги, которые они там показывают, все терпят.
2: Подожди, а раньше что, не было волос у их мужчин?
1: Нет, ну, видимо, на работу они просто не носили шорты, потому что нельзя было. Сейчас девочки не могут работать.
3: Да, у них же корпоративная этика, они одеты в костюм.
2: А девочки, они как бы голову мужчину, видимо, не видели?
1: Ну, это какие-то странные девочки.
3: Да, девочки еще в тот момент не слишком обнаглели, когда еще. А сейчас такие.
2: Я наоборот видела, в какой-то стране разрешили носить летнюю одежду и ушли от дресс-кода, чтобы как раз не было жарко сотрудникам, и они таким образом экономят на кондиционере. Меньше нужно его использовать. И наоборот разрешили. Все, убирайте деловые костюмы, очень жарко, ходите в чем хотите. И там в шортах.
1: Не, ну жара дело страшное. Там в Европе несколько человек, десятков погибло даже из-за этой жары. А здесь девочкам не нравится волосатые ноги.
3: Раз девочки так возмутились, предлагаю всем мужикам в Японии собраться, сходить на эту там депиляцию, или что это, эпиляцию, и из этих волос сделать свитер и подарить им.
2: Отхлестать им.
3: Можно так.
1: Зимой носили, да?
3: Да.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хоть бы про кадастрового инженера у них праздник сегодня.
2: Нет, мы будем говорить про растворимый кофе, потому что так много минусов обычно про него рассказывают, что я решила поискать плюсы. Сегодня день рождения, 88 лет назад изобрели этот напиток популярный благодаря компании Nestlé. 24 июля 1938 года эта компания просто искала способ сохранить излишки кофейного урожая в Бразилии. И потом это стало очень востребовано, особенно у военных.
1: Когда отработка, короче.
2: Да, ну, в общем...
3: Чтобы чей-то труд не прошел даром,
2: и
3: да?
2: И это понравилось, потому что это быстрый способ взбодриться, растворить кофе. Интересные факты, что нужно... Вот мы привыкли кипятком заливать растворимый кофе. Mm-hmm. Это неправильно. Оказывается, нужно идеальное вообще, чтобы был вкус и все остальное. 85 градусов для этих действий. Mm-hmm. Я не понимаю, как чайник остановить, чтобы было 85 градусов.
3: А есть специальные чайники, да? Где ты выставляешь температуру. Выставить? Конечно.
2: Ну, классные, дорогие. До чего техника дошла.
3: Либо 2-3 раза подуть.
1: Я думаю, если вы берете растворимый кофе, то такая покупка слишком дорогостоящая.
2: Да,
1: такой чайник,
2: да,
1: нафиг оно надо
2: страшно
1: вообще?
2: Мне кажется, если ты можешь купить такой чайник, ты купишь
1: кофеварку,
2: машину.
1: Да,
2: у растворимого кофе, смотрите, есть срок годности, это все понятно. Но если вы открыли пачку, то оказывается, ее нужно использовать в ближайшие 2-3 месяца.
1: Вот так.
2: А то бывает, там годами стоят эти пачки. Что
3: иначе она превращается в чистящее
2: средство.
3: Так, скажите слово чистящее. А, все, чистящее, все, нормально.
2: Вы когда в гости приходите...
3: Когда сам говорю, плохо получается.
2: Вы когда в гости приходите, вы там обращайте внимание, потом вдруг там хозяева кофе не пьют, и у них там 5 лет стоит эта открытая баночка.
3: А там же слышно этот хруст, с которым она насыпается.
2: Еще используют, оказывается, в некоторых рецептах. Удивил меня, например, что в маринад для мяса могут добавить либо сиропы для вторых блюд, или даже соус для салат, растворимый кофе. Интересно.
3: Знаете, звучит как фу. У тебя какая-то штука валяется там, не знаю, на кухне, либо на балконе. Такой, ну ладно, так не использовал, использую как... Ну, обувь буду мазать, что ли.
2: Вот,
3: ну,
2: и основной миф, говорят, что там нету кофеина. В общем, в среднем чашка обычного кофе, который приготовлен в кофемашине или турке, там от 70 до 140 миллиграмм кофеина. А в растворимом, ну, в два раза поменьше, от 30 до 60. Но есть!
3: Кстати, о Nestlé немножечко. Если помните, раньше у них логотип, у них же птичка в гнезде.
1: Так.
3: А потом со временем там появилось два птенца.
1: Так, так.
3: Это означало про то, что компания настроена на семейный рынок.
1: Я единственное могу растворимому кофе спасибо сказать за банки, вот эти железные Пеле, Нескафе, они вот в каждом подъезде висели,
3: да?
1: И были очень полезны. У нас вот хороший алюминий был, реально.
3: Многие могли сказать, у кого на вазу не было денег.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
5: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
10: выгода до 600 тысяч рублей.
8: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
9: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
16: За вкусной точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
17: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
18: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23-56-20. 23-56-20.
19: Как вас зовут?
20: Олеся Зотина.
19: Чем вы собираетесь заняться?
20: Дизайном интерьеров.
19: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
20: Зачем столько?
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
21: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: маякаперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июля, пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваша внутренняя энергия обязательно должна найти выход, но только не в скандале, если можно.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек заговорит с вами на какую-то довольно серьезную тему, и вам придется пройти этот разговор.
3: Близнецы, в этот день вы почувствуете особую ответственность за своего любимого человека.
2: Раки, для вас этот день станет воистину подарком судьбы, за который вы потом будете неоднократно ее благодарить.
1: Львам, звезды советую сегодня переставить вашу кровать. Там и звуки посторонние станут тише, и удобнее спать.
3: Девы, сегодня вам захочется перевернуть страницу и начать новую жизнь.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сделать вас по-настоящему счастливым, однако он приложит к этому максимум усилий.
1: Скорпионы, сегодня для общения с любимым человеком вам просто необходим будет позитивный настрой.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется каждое свое слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы ему поверили.
2: Козероги, все ваши проблемы из-за того, что вы слишком много думаете о них.
1: Водолей, сегодня ваш любимый человек предложит вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое вряд ли вам понравится.
3: Рыбы, в этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Следователи начали проверки ряда крупных российских вузов на фоне коррупционных скандалов. По данным СМИ, правоохранители изучают многомиллионные контракты, а также возможное злоупотребление служебными полномочиями и конфликты интересов. В нескольких учебных заведениях уже возбуждены уголовные дела, связанные с предполагаемыми хищениями бюджетных средств и фиктивными грантами. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что россиянам не стоит завидовать богатым людям, находящимся у власти, поскольку у них проклятая жизнь. По его словам, большие деньги и высокая ответственность лишают человека покоя, сна и свободы. Священнослужитель добавил, что по-настоящему свободно живут те, у кого нет миллиардов и огромного груза ответственности. Названы самые дорогие футболисты мира по итогам чемпионата мира 2026. Ламин Ямаль и Эрлинг Холланд стали рекордсменами по трансферной стоимости. Каждого оценили примерно в 220 миллионов евро. На третьем месте расположился Килиан Мбаппе, чья стоимость достигла 200 миллионов евро. Все трое подорожали на 20 миллионов евро по ходу турнира. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров. Рекорд.

0: фейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Еще и пятничные.
2: Да, ради физической нагрузки женщина вымыла общий коридор на своем этаже. Красотка. Она просто решила совместить и физическую нагрузку. Почему бы не сделать приятное всем и полезное всем? Просто начала сначала со своей квартиры, а потом пошла и в коридор общественный. Причем она просто поздно и плотно поужинала и решила сжечь лишние калории.
1: Физическая нагрузочка, да, такая? Да? Хорошая.
3: Ну, такая неблагодарная работа. Ей за это спасибо не скажут. Не, она, безусловно, молодец. Но люди не ценят такой труд.
2: Почему? Очень многих вообще порадовало.
3: Тут же
2: ей
3: загадят.
2: Ей посоветовали купить еще краску и валик. Вот, и еще можно и накрасить забор.
3: Да.
2: И коридор.
1: Люди сразу обнаглели.
3: А на следующей неделе взять свой инструмент и прийти домой шкаф повесить, да?
2: Да.
1: Есть горячая новость. Там на девушку наорали госуслуги. Девушка поделилась историей о том, как после повторной подачи заявления на нее накричал капсом какой-то сотрудник. Так и написал: возврат. Не надо по два раза одно и то же заявление подавать. На госуслугах на вас тоже могут наорать. Все как при личной встрече. Классно.
3: Надо наорать в ответ.
1: А что написать?
3: А не надо делать такой тупой сайт.
1: Так это не в сайте дело.
3: Ну а в ком?
1: Кто отвечал там на другой стороне?
3: Ну я имею в виду, она два раза подала заявление, наверное, потому что первое либо скинулось, либо не дошло.
1: Ну вообще классно, потому что можно вот так вживую лично поучаствовать и покоммуницировать с человеком. Все,
3: ну это да.
1: Все вот как наяву.
3: Мы видим, что госуслуги живы.
1: Госуслуги — это 10D реальность.
3: Да.
1: Приложение.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас 8 865 263 43 25.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, в парку поддай!
12: Эх, хорошо!
13: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
15: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Лето. В офисе плюс 20 от сплит системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8 962 017 23 26.

0: Ну что, сейчас будем отгадывать, точно.
1: Да, моя любимая игра — черный пакет, либо не черный пакет. У меня сегодня черная коробочка, смотрите, обратите внимание.
2: А ты можешь все черные пакеты собрать, и мы тогда целиком отгадаем, что в них?
1: Нет, а у нас готов таймер на минутку, как обычно?
2: Да.
1: Отлично, смотрите, это что-то очень маленькое, помещается в маленькую коробочку, ну, так скажем, сантиметров 5 на 2,5.
0: Так, отлично. Нам слушатели должны помогать в чате мобильного приложения Рекорда.
1: Более того, кто первый отгадает в чате, с меня подарочек личный.
0: Ну, отлично. Тогда минута начинается. Поехали.
2: Это съедобно?
1: Нет.
0: Это можно выпить?
1: Нет.
2: Хорошо. Это участвовало в Октябрьской революции?
1: Нет.
2: Что это тогда?
0: Это нужно тебе на работе?
1: Ну, не особо, но я часто это беру на работу.
2: А, это что-то... Нет, это не то.
0: Это твое?
1: Это мое.
2: Это твое. Так, что еще? Это что-то несъедобное, понятно.
1: Несъедобное, это мое.
0: Оно заряжается когда-нибудь?
1: Нет.
0: Нет.
2: Ты это носишь на себе?
1: Да, да.
0: Это украшение?
1: Да.
0: Это кулон?
1: Нет.
2: Это что-то физическое, типа из металла и пластика? Из такого материала?
1: Из металла, да, из и металла. Пластика.
2: Общем... Это кольцо?
1: Нет.
0: Сережка.
2: Да что
0: нет.
2: Это такое?
0: Нет,
2: не, не зависит. Ну
1: давай, вы в ту сторону думаете.
2: Что это? Клипсы?
1: Нет.
2: Что, брекеты?
1: Да ладно, вы чего?
0: Наушники? Вот
1: нет.
0: Спрашиваю.
2: Подожди, металл и пластик?
1: А есть подсказки в зрительном зале?
0: Сейчас мы узнаем, пока только по наушникам.
1: О, я вижу правильный ответ. И это, между прочим, браслет. Браслет!
0: Все, у тебя подарок.
2: Браслет.
0: Все,
1: номер телефона 7937, я тебе сейчас напишу это в конце циферки. Ты молодец. Да, точно, я же обычно, помните, я вам, когда уходила в отпуск, потом из отпуска привозила браслетики. Вот теперь я вам должна браслетики и человечку, который отгадал.
0: Все, не забудь его зафиксировать.
1: Я сейчас вот фиксирую все.
2: То есть крокодила ты не привезешь, браслетик будет.
1: Да.
2: Хорошо.
0: Все, друзья, как вы слышали, Аня уходит с понедельника в отпуск, друзья, а мы с вами услышимся обязательно в понедельник. Спасибо вам за этот эфир. С вами были Вейкаперы, Никита Стас, Аня.
1: Хорошего дня, классного лета.
2: Всем отличных выходных. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

Ронски Спит, Таллин Вотс, Рэм и многие другие. Все случится в двух столицах 16 октября и 7 ноября в Москве и в Питере соответственно. И еще расскажу, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru прямо сейчас, категория 18+. Ну и пока давайте накину вам несколько треков, которые будут в этом часе, и расскажу о премьере, причем премьера будет от...

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известна под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дворец по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Для автомобилей Exceeder X пока не пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2-34-90-94.
1: Телефон рекламной службы 992-300.
14: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хэта. ОК, Коби, ОГН, 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.ру и в салонах 16+.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
11: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
10: Дим, отвези меня сюда.
12: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

Record. Dance Radio. Так, друзья, ну вы же в курсе, что у нас каждую пятницу большое количество разных премьер. И вообще, на самом деле, знаете, было бы интересно узнать ваше мнение по большому счету о эфире Радио Рекорд. Вот мы вам каждый раз предлагаем какую-то новую композицию. Вы там пишете, хорошая, плохая, но в целом, скажите, пожалуйста, может быть, сейчас при помощи приложения Радио Рекорд можете написать вам вообще вот какую бы именно новую музыку хотелось бы больше слышать в эфире Радио Рекорд. Например, более клубную, да, там, например, поменьше вокала. Или наоборот, какие-то треки такие популярные, залетевшие там в ТикТоке или еще где-то. А может быть, вы хотите побольше там русскоязычных треков слышать в эфире Радио Рекорд, типа Майорки там и так далее. В общем, можете вот написать какое-то направление. Может быть, хотите побольше там суперхитов из 2000-х, 10-х. В общем, при помощи приложения Радио Рекорд можете сейчас накидать вот просто такой срез аудитории. Интересно узнать ваше мнение, что бы вам хотелось еще от Радио Рекорд в плане какой-то новой музыки и пополнения нашей базы. Мы обязательно прислушаемся. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, и, конечно же, о премьере, причем композиция-то, которая будет премьерой, это вот такое возвращение в далекое прошлое, но при этом очень приятно. А так, новый трек от Сэмфилд под названием Keep on Rising.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
3: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды до 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики. В самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
15: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия. Рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
18: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
19: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
20: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

телеграм-канал Радио Рекорд, и, может быть, на наш Макс, то вы бы знали, что появился очень классный шампунь, так как аудитория Радио Рекорд в основном это все-таки мужская, поэтому смотрите, появился шампунь 72 в одном. Представляете? То есть это, например, и гель для бритья, и шампунь, и кондиционер, и пена для ванны, жидкое мыло, маска для волос, антижир кухни, пятновыводитель, средства от насекомых, пена для рук. Вот таких 72 позиции. Если хотите подробности, прямо сейчас сходите в телеграм-канал Радио Рекорд и изучайте. Возможно, кому-то пригодится, например, на 23 февраля или, может быть, у кого-то впереди день рождения. И не благодарите. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например,

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известна под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышла артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе — Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Тишина, в которой слышно качество.
11: Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А.
12: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
13: За вкусной, точка. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
14: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейсы. Центр «Мой бизнес», Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России и Белоруссии. Сейм республики принял решение об этом в порядке особой срочности. Как сообщил портал Национального гостелерадио, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8. В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов России. По словам главы ведомства, особое внимание сейчас уделяется поставкам топлива для государственных служб и сельхозпроизводителей, которые остаются в числе приоритетных потребителей. Минцифры предупредила о возможных проблемах с открытием российских сайтов Chrome и Safari. Причиной может быть отзыв сертификатов безопасности у российских платформ. Ведомство рекомендует установить российские сертификаты безопасности или использовать Яндекс.Браузер, где они уже встроены. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
3: Здесь готовят настоящих чемпионов.
2: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
3: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
6: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
15: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
16: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
17: Страчателла, моцарелла, джелато.
18: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
19: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
20: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
21: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
22: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
1: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: бальзамчика плеснули. Этим шампунем можно все мыться, чистить стекла, мазаться от загара, питаться, вот это меня поражает, и даже клеить. Обои можно на такой клей тоже посадить, я его слышала, вроде как возможно. Ну, в принципе, знаете, я не удивлена. Я сегодня тоже использовала шампунь, знаете, для чего? Для мытья пола, вот так вот в ведерко налила. Кстати, это был мужской шампунь! Опять же, это вот это что-то новое, удивительное, 72 в одном, или мы так всю жизнь делали, просто сейчас кто-то решил на этом заработать. Я лично не знаю. Друзья, пишите, что вы думаете, у нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Все принимаю к сведению, все читаю. Ханна Болейн в этом часе и «Teardrop». Еще впереди Биби Рекс и «Fatless» и «New Religion». Ну и непременная Эвелин Рокстон «Vertigo». А еще «Fisher» и «What a Life». Друзья, ну и прямо сейчас в нашем эфире горячие кроссоверы в стиле Афрохауса от Джейсона Дерула. О, и юный поп-дива Мелоди, румынского продюсера диджея Гоя. Трек очень быстро стал популярным в ТикТок, вы его все знаете, я уверена. Сингл был выпущен на новом независимом лейбле «Гамма», который запустил бывший глава Apple Music Ларри Джексон. Это серьезно. Как сказал диджей Фил, Джейсон Дерула купил трек. Итак, диджей Гоя, Джейсон Дерула and Мелоди Мичико.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы: упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
2: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз приготовил крупнейший за 4 года пакет санкций против России. В него войдут 218 позиций, включая 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 100 банков и криптовалютных операторов, а также 40 судов и нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси. Венгрия может понести крупные убытки из-за санкций Евросоюза. По данным властей, ограничения вынудили российских партнеров выйти из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта. В стране уже начали служебное расследование, поскольку срыв контракта может обернуться крупными штрафами для венгерских поставщиков. Совет Федерации одобрил штрафы для маркетплейсов за нарушение закона. Площадки будут наказывать за недостоверную информацию о карточках товаров, а также за необоснованное ограничение доступа продавцов к личным кабинетам, снижение рейтинга и изменение позиций товаров в выдаче. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
10: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
11: Сайт автосервисавангардстав.ру.
12: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Это лето будет жарким.
16: Это лето будет ярким,
17: сливочным, приятным,
18: вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне, настоящее крем-брюле.
19: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
20: Страчателла, моцарелла, джелато.
21: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
22: Телефон рекламной службы 992.

После этого. С другой стороны, лето еще длится, и это не повод справиться, да? Ну, ладно, подумаю, может быть, что-нибудь для себя и сделаю хорошее. Непременно займусь этим. Друзья, рассказывайте, что вы сделали полезного конкретно для себя. Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Джоэл Кори в этом часе и «Уиспер».

0: а еще аниме Beautiful. И обязательно Оффенбах и Miles Away. Друзья, сегодня же пятница, а значит, будет много новинок. И первые в истории Беларуси музыканты, выступившие на Tomorrowland, это Police and Paris. Они вместе с популярным блогером Идой Галич выпустили сингл под названием «Busy». Ироничный трек в стиле хардтехно, повествующий о тяжелой доле, сильной, независимой, ну и, конечно, слишком занятой женщиной, у которой из-за работы нет времени на свидание. Police and Paris и Идой Галич «Busy» — это рекорд «Дэнс лета».
1: Рекорд премьера трека.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышла артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
14: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
17: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23 56 20. 23 56 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прочувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Рекордом. Уверена, вы ждали, и мы тоже. Сегодня весь уикенд 17:30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, так что не пропустите. В этом часе у нас Morgan, C3 и Beat is Jumping. Также впереди Джон Саммит и Shades of

выполнил жанры Tropical House. Релиз трек состоялся на волне футбольного хайпа, естественно. Кайго презентовал его почти одновременно с шуточным ремиксом на ранний рэп-трек своего звездного земляка-футболиста Эрлинга Холланда. Кайго and Макс Макноун, Take Me Back, это рекорд Dance Letter. Record.

0: мобильном приложении Рекорда. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
5: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
6: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейс. Центр «Мой бизнес», Ставрополь, Голенева 73А, телефон 23-56-20.
7: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-07. 17-23-26.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видит угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации поясняют, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды до 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Рекорд.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
9: Выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервисавангардстав.ру.
15: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
16: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
17: За вкусной точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
18: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
19: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
20: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
21: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
22: Реклама «Нехэта», ООО «Каркоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш» авто.ру в салонах 16+.
23: Идеальное лакомство
0: существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
22: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, 24 июля. И, если честно, воспользуюсь служебным положением, это для меня особенный день, потому что сегодня день рождения моей любимой мамы. И исполняется ей сегодня ни много ни мало целых 64 года. И вот вы знаете, через радио я не могу вам передать, насколько она молода, классно, бодро выглядит, абсолютно не на свой возраст. Поэтому, мама, я знаю, что ты меня слушаешь и на радио регулярно. Надеюсь, что сейчас тоже, несмотря на то, что у тебя праздник. Я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего-всего. Надеюсь, наши слушатели энергии своей тоже присоединятся. Я, кстати, в какой-то степени работаю на рекорде благодаря ей, потому что когда-то давно, лет 15 назад, она настояла на том, чтобы я пошел на курсы радиоведущих, кстати, к Кремову и Хрусталеву. Поэтому, мамуля, спасибо тебе еще раз за все. Ну, а мы двигаемся дальше. Давайте узнаем, что мы в этом часе с вами по музыке послушаем. Это будут Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, Рекорд Микс.

0: А продакшн стал современным, атмосферным и фестивальным. Армин Ван Бюрен и Сильвер Панда. Here in my arms. Рекорд ремейк. И это рекорд дэнс лета.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышла артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
6: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы. Только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
15: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран отказался от предложения США о прекращении конфликта. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, Тегеран не заинтересован во временном соглашении с Вашингтоном без решения вопроса контроля над Ормузским проливом. При этом американские удары по Ирану продолжаются уже 13-ю ночь подряд. В школах Бразилии могут начать преподавать русский язык. Минпросвещение России сообщило, что стороны договорились продвигать русский язык как иностранный и включить его в учебные планы некоторых школ Бразилии. Американские телеканалы заработали рекордные 1 миллиард 190 миллионов долларов на рекламе во время чемпионата мира 2026. Больше всего получил телеканал Fox Sports – около 300 миллионов долларов только за рекламные паузы во время матчей. Доходы платформ Telemundo и Peacock также стали частью исторического рекорда. Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня и весь уикенд с 17:30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Эй, вот она. Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
15: в «Ленте».
16: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
17: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
18: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
16: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
18: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.

0: 8-949-49-91.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
2: Красота!
3: Какой воздух!
4: Смотрите, какие горы!
5: А какой шашлык!
6: Вася, парку поддай!
7: Эх, хорошо!
0: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
12: Артекс Групп.
11: Старомариевское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
16: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
17: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
18: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас 8-865-263-43-25.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин. У микрофона мы начинаем новый музыкальный час. Прямо сейчас. На рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге у нас 18.00. А это значит, что уже полноценно можно сказать, что вечер пятницы вступил в свои права. Друзья, да, у нас сегодня пятница. А это значит, что впереди выходные дни. С чем я вас и поздравляю. Поздравляю с окончанием рабочей недели. Давайте продолжим этот вечер также бодро и музыкально. Расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Вот что будет из самого вкусного и интересного. Baby Rex.

Radio. Record. Раньше у меня было молочное производство, потом свернулось.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известна под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города и страны». Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
17: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely X5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, Южный обход 57/2. Не оферта, о «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
18: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы. Упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20. 23-56-20.
19: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России и Белоруссии. Сейм Республики принял решение об этом в порядке особой срочности. Как сообщил портал Национального гостелерадио, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8. В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов России. По словам главы ведомства, особое внимание сейчас уделяется поставкам топлива для государственных служб и сельхозпроизводителей, которые остаются в числе приоритетных потребителей. Минцифры предупредила о возможных проблемах с открытием российских сайтов Chrome и Safari. Причиной может быть отзыв сертификатов безопасности у российских платформ. Ведомство рекомендует установить российские сертификаты безопасности или использовать Яндекс.Браузер, где они уже встроены. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Дэнс лето.
11: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
8: Сайт автосервисавангардстав.ру.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
15: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-26-60-30-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
16: Это лето будет
8: жарким.
15: Это лето будет ярким.
16: Сливочным, приятным.
17: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
16: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
18: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-0 17 23 26.

0: реклама.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

странных артиста Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, VK Stadium. 7 ноября Питер, Temple of Dir. Трансмиссия Портал. Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, какие треки послушаем с вами в этом часе. Это будут Anotar и 54 Ultra, Talk to You, Record Mix. Let me

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X. По пока не пройдем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
12: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Семейная выставка роботов открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите и вы только до 30 августа. Фудмолл «Города» из страны. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8Б, 0+.
16: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А.
17: Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
18: Боитесь начинать? Гораздо страшнее не пробовать. Центр «Мой бизнес» в Ставрополе берет на себя сложную часть пути. Поможем разобраться с документами, налогами и первыми продажами. Покажете идею, а мы подскажем, как ее упаковать и где найти поддержку. Для начинающих предпринимателей бесплатные консультации, обучение и пошаговые инструкции. Центр «Мой бизнес», Голенева, 73А. Телефон горячей линии 23-56-20. 23-56-20.
19: Как вас зовут?
20: Олеся Зотина.
19: Чем вы собираетесь заняться?
20: Дизайном интерьеров.
19: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
20: Зачем столько?
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
21: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие горы!
7: А какой шашлык!
8: Вася, в парку поддай!
9: Эх, хорошо!
2: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
11: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы продолжаем раздавать вам электронно-танцевальную музыку. Прямо сейчас у нас 8 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге. Обычно в это время у нас шоу Кремова и Хрусталева. Но у нас наши коллеги в отпуске, поэтому музыки у нас будет сегодня еще больше. Ну и вообще ее будет очень много в эти выходные, потому что завтра и послезавтра в Бельгии проходит фестиваль Tomorrowland, и вы сможете почувствовать себя частью этого легендарного фестиваля вместе с Радио Рекорд. Начиная с сегодняшнего дня, смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии, где в сообществе Радио Рекорд во ВКонтакте vk.com/record. Прямо сейчас заходите туда, трансляция уже идет. Ну а я вам расскажу о том, что мы с вами на основной нашей волне послушаем из самого вкусного и интересного. Алок и Порту of the Man, Dive into the Ocean, Record Mix. Evelyn Roxton, Vertigo, Record Mix. DJ Smash, Bambi, Record Mix. John Summit и Julia Chor.

0: в мобильном приложении Рекорда.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за Человека-паука. Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
1: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
7: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: Радио stv.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
0: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
4: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
5: Производите товары в Ставропольском крае и хотите усилить позиции на рынке? Центр «Мой бизнес» поможет превратить производство в устойчивый бизнес. Подберем меры поддержки под ваш проект. Подскажем, как пройти сертификацию и оформить документы для товарного знака или патента. Поможем с упаковкой бренда, продвижением и выходом на маркетплейсы. Центр «Мой бизнес». Ставрополь. Голенева 73А. Телефон 23-56-20.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Певица Дора ушла со сцены из-за «Человека-паука». Об этом прямо сейчас. Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в ВК-фест после шутки про сталкера. Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили сеанс психотерапии. После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука. Артистка перестала улыбаться и заявила, что не будет участвовать в шоу и покинула площадку. Выяснилось, что осенью прошлого года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: Радио stv.ru.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только 3. Третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Микс из главных треков недели. Это...

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 24 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 28, вечером плюс 17. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. 25 июля в Ставрополе малооблачно, возможны осадки. Днем до плюс 28, вечером плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Уже ведете бизнес в Ставрополе и хотите расти? Центр «Мой бизнес» поможет выйти на экспорт, оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Если вы производите товары или продаете онлайн, у нас есть отдельные программы: упаковка бренда, аналитика, продвижение и сопровождение сделок. Узнайте, какие меры поддержки подходят именно вам в центре «Мой бизнес». Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
13: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
12: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
13: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые, проверенные EDM-хиты «Радио Рекорд». И прямо с порога врываемся в 2009 год, когда даже кофе по утрам варили в стиле прогрессив хаус. И у нас в эфире Тиесто и его «Escape Me». Вокал в треке от Сидни Селесте, Сиси Шеффилд, актрисы и певицы из Лос-Анджелеса. Говорят, она так круто передала эту смесь усталости и дерзости, что Тиесто сразу понял — вот оно — попадание в десятку. Escape Me — второй сингл с альбома «Калейдоскоп». Для этого релиза Тиесто будто немного сменил оптику. Чуть меньше классического транса и чуть больше эмоций и атмосферы. Как будто вместо бесконечного вперед он сказал: «Давай сначала выдохнем, а потом снова в бой». Говорят, если включить Escape Me в пробке, то светофоры начинают гореть зеленым. Не доказано наукой, но статистика танцполов не врет. Под этот трек невозможно стоять спокойно. Проверено на себе.

0: С вами Классика Рекорда. У микрофона MC Жан. Мы слушаем самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. И прямо сейчас у нас в эфире легенда танцполов, трек, под который в 2007-м даже бабушки на дискотеках пытались сделать лунную походку. Дэвид Гетта, Love is Gone. Этот хит Гетта записал с вокалистом Крисом Уиллисом буквально за один день. Да-да, не за год, не за месяц, а за сутки. Утром идея, вечером хит. Говорят, когда Гетта впервые сыграл этот трек на вечеринке, кто-то крикнул: «Да это же просто любовь ушла!» Вот так родилось название. Пусть любовь и ушла, а этот трек навсегда. Танцуем, друзья! Дэвид Гетта, Love is Gone.
1: Классика Рекорда.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.

Классика рекорда с MC Жаном продолжается. И прямо сейчас супер танцевальный трек от Mojo. Он называется Lady. В треке звучит гитарный риф из песни Chick 1982 года. Lady – практически единственный громкий успех дуэта Mojo. После этого группа просуществовала еще немного и тихо разошлась, оставив нам этот гимн нулевых. В песне нет привычного припева, а куплеты повторяются слово в слово. И все равно трек цеплял так, что никто не замечал подвоха. Видимо, магия хаоса работает и без разнообразия текста. Трек возглавил чарты в десятках стран, включая Великобританию, Италию и Испанию, а в США стал номер один в чарте Billboard Dance Club Play. То есть, где бы ты ни был, в 2000 году в клубе точно звучало «Lady, hear me tonight». Так что включай на максимум, двигай плечами и помни, если кто-то скажет, что это просто старый трек, скажи, что это классика рекорда, проверенная временем.

Классика рекорда звучит для вас каждую пятницу с 10 вечера до 11 по московскому времени в прямом эфире Радио Рекорд. С вами MC Жан. И, кстати, самое время послушать еще один танцевальный электронный хит Duke Dumont «Won't Look Back». Название трека будто специально создано для пятничного вечера. В 22.00 ты уже такой: все, никаких отчетов, никаких «надо было еще вчера», «я не оглядываюсь назад». И нажимаешь play. В 2014 году этот трек взлетел до второй строчки в UK Singles Chart. Вокал в треке от Эоланды Кворти. Но в титрах ее поначалу не указали. Представляете, каково это? Твой голос знают миллионы, а в списке авторов ты не числишься. Прямо как диджей, который сводит сет, а все кричат: «какой крутой трек», но никто не смотрит в сторону пульта. В Великобритании трек получил золотую сертификацию, а это значит, что его крутили, скачивали и стримили так много, что даже бухгалтерия у лейбла начала улыбаться. Пусть эта пятница будет такой, о которой завтра мы будем вспоминать с улыбкой. Танцуем!

вами MC Жан. И в эфире радиошоу «Классика рекорда» звучит «Кашмир» и «Марник». Базар! Да-да, та самая композиция, которая в 2015 году официально стала гимном фестиваля Sunburn Goa. А это, на минуточку, один из самых масштабных рейвов в Азии, где танцполы живут по принципу «Если ты не потерял сандалию в толпе, значит танцевал недостаточно страстно». Название «Базар» тут не про овощи и специи, а про атмосферу, про тот самый вихрь звуков, красок, энергии, который накрывает Гоа. Треки «Кашмир», он же Найлс Халуэлдхар, бывший участник The Cataracts, мастерски смешал индийские мотивы с мощным EDM-грувом. «Базар» — это не просто трек, а капсула времени, которая мгновенно телепортирует тебя прямиком в сердце индийского

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: Радио stv.ru.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете классику рекорда, еженедельное шоу, где для вас звучат самые крутые хиты Радио Рекорд. И вот еще один из них. Chocolate Puma, Listen to the Talk. Будто сама вселенная решила устроить вечеринку и пригласила только тех, кто умеет танцевать. В основе трека кусочек песни Is It True, Brandy Lee, 1964 года. Музыкальный мост из 60-х прямиком в танцполы 2016-го. Бабушка качает, внуки танцуют, гармония поколений. Год выхода 2016-й, лейбл Spinning Records. Название можно трактовать как призыв прислушаться к ритму, к басу, к тому, как трек разговаривает с танцполом. И он правда болтает, энергично, без пауз, будто не спал три ночи и теперь делится всеми новостями сразу. Трек балансирует между классическим хаосом и чуть более дерзким звучанием, как если бы строгий учитель вдруг выдал идеальный танцевальный панчлайн. Так что классика бывает не только про скрипки, но и про бас, который пробирает до мурашек.
1: В эфире «Классика рекорда».

Классику рекорда сегодня завершает Уилкинсон Талли Райли с композицией «Dirty Love». Трек появился 12 октября 2014 года на RAM Records. Остается напомнить вам о моих ближайших выступлениях. И ближайшее состоится уже завтра на праздновании Дня города Зеленогорска, где я выступлю в качестве EDM-MC в компании легендарных российских диджеев. А в августе меня ждут большие и малые города нашей огромной страны. Ровно-неровные танцполы, так что следите за афишей. Инфо и контакты на сайте mcjean.rf. А этот выпуск «Классики рекорда» и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на нашем сайте www.radiorecord.ru. Ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Качайте, если у вас его еще нет. Я люблю вас, ваш MC Жан. Увидимся, услышимся. Встречайте «Рекорд Пати».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем пятничное двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы максимально мощно отрываемся, отрываемся под те самые треки, которые мы делимся с вами на протяжении двух часов пятничной рекорд пати. Разумеется, превращаем свою домашнюю вечеринку в рекордную. Если у вас хорошая погода за окном, еще и за город можно уехать и максимально мощно оторваться на таком вот вашем внутреннем рекордном опен-эре. Все это можно сделать вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. А поэтому прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врываться в наше двухчасовое танцевальное действие Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

сети можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук для совершенно разного направления. И потанцевать, и послушать, и почилить. В общем, забегайте, зацените, добавьте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь, в эфире Радио Рекорд.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Перетекающий в субботнюю, по крайней мере, по московскому времени, друзья. Ну и, конечно же, друзья, я буду не я, если не расскажу вам про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия», который возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в Вики Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». И, кстати, друзья, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд.ру 18+. Ну а прямо сейчас продолжайте наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: Радио stv.ru.

Сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд 24/7. Слушайте вашу любимую музыку и шоу любимых резидентов, конечно же. Что касается мобильного приложения Рекорда, там еще добавить в избранное можно понравившиеся интернет-станции, и чтобы впредь долго их не искать. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще полчасика потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

слушайте, классно по-музыкальному проводите время с телеграм-каналом «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас есть шоу вейкаперов, там у нас есть Виолетта Юшкина с «Рекорд Пати», там у нас есть Женя Балдин с «Колбасным цехом русским часом», «In Between Us» от «Леди Вакс», также «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Релиз». Все это в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Слушайте, забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то неведомой для меня причине не подписаны. Что касается меня, то меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.
2: How we feeling, Amsterdam? All right, I want to know, who's here for Tomorrowland Weekend 2? Let me see some hands up. All right, here we go. Yay! Coming up in this episode, new music from Richard Duran, David Forbes, Vinny Vici with Space 92, and finally... the world premiere of Everlasting, my new single with Sasha. Hour number two, we're joined by Doppenberg and Ahmed Helmi for their Hellberg project. But we start the show with a 2000 classic, Solid Sessions Janeiro, reworked by BLR and Ruben.
3: Yes, let's have a listen.
2: Are you ready, Amsterdam?
4: Yeah!

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Никакого радио.